Здравствуйте, Менчи, но после мих я, а то ж поладни ме на то, что нас тут и ходжу не хуч, мне так в очаку я, ты мати с тушаку сын вам руны уже реква. Вот варе спива миха цыш, а ты ж вам шим добре пора, Дженни, коц ищен за твариче. Во чекат сам с Божу, една титул Ханки Рельцинья. A potom so je film, ko kun se spiva Dennis Wenzel. Šitke tute titule čaka ja potek im na nas, hač doos mich, vos dan šepše radio, a to ni cenoš hač doos mich, nie najlepjene dom, hač dolče sačich.